0: Wake-up-ere.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Доброе утро, дамы и господа! Ну что, Ванда, скучали? Я уверена, что да, потому что мы по вам

0: сделаем. Сделаем это чуточку попозже. Мы расскажем вам, как мы отдохнули на море всей нашей веселой компании. Ну и, конечно же, поделимся с вами нашими впечатлениями о том, каково это было всю неделю молчать. Молчать в хорошем смысле этого слова. Не разговаривать в микрофон и скучать по эфиру. Доброе утро, Виктор!
1: Bună dimineața, Julenca! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! Este zi de luni, doar că e data de 22 iunie și nu 15, cum era săptămâna trecută, da, când voi ne-ați așteptat.
0: Da, 15 iunie это было в прошлый понедельник, и многие написали: вы каперы, с вами все нормально, вы где, почему вы не в эфире? А мы вам говорили всю предыдущую неделю о том, что мы собираемся на море всей нашей большой бандой, всей нашей компанией, всей нашей, так скажем, родийной бандой. Кстати, мы там были, отдохнули очень хорошо, обязательно некоторые истории вам сегодня расскажем, поэтому слушайте внимательно эфир и не забывайте про то, что публикация в телеграм-канале уже давным-давно готова для вас, поэтому те, кто скучал, те, кто ждал, пожалуйста, откомментируйте нам что-нибудь.
1: Да, если cineva не моя скульта, то toată lumea gata. M-a lăsat radio-ul și ne-a schimbat pe Spotify, pe YouTube.
0: На моря, может быть, кто-то уехал и кто-то еще отдыхает, да, кто-то

0: обосит аж.
1: Нет, да. Я не скажу так, я просто очень скучала, Виктор, но...
0: Eu, ca de obicei, aveam gândul, ajung luni la radio și nu voi putea face radio. Și iată, acum am ajuns, văd că e ora 7-3 minute, văd ce piese sunt pregătite, cum se discută în emisie directă și zic, nu, înapoi mi-a revenit toată abilitatea de a vorbi.
1: Deci om очень быстро, кстати.
0: Да, да.
1: И правда, каждый раз, когда отсутствуем от эфира, то каждый раз есть такое некое ощущение, что ну все, ну как-то все забылось.
0: Гата, с-а уйта.
1: А я смогу, а как это, а что это? Но, тем не менее, подходишь к микрофону, я не знаю, просто включается какой-то предохранитель, который просто начинает вот так трещать. Ну, получается вроде хорошо, настроение есть, классные треки в эфире уже, точнее, в плейлисте уже заготовлены для вас. Публикация в телеграм-канале готова. Ну, я что хочу сказать, все уже готово для того, чтобы мы начали. Это точно. Погнали, доброе утро.

0: Straienie. Bună dimineața, Alexandru, Oleg Anciar. Neața, dragilor, ura, dea de Vitea, Iulinca, Virnuliți. Să înceapă o săptămână minunată alături de cei dragi și de cei mai tari membri ai comitetului. Go la John Banda! Bună dimineața, Oleg!
1: Dobră утро, Banda, пишет нам Андрей Владимирович, скучал по вам, всем желаю хорошего настроения. Ваня, всем тоже здоровается с нами, бună dimineața, Юлия, бună dimineața, Виктор, мы бухур, кацревенит, фаровой афос, присла, радио рекорд.
0: Eu recunosc, chiar în Instagram și în Facebook, în cereri de mesaje, am găsit, cred că, vreo 7 mesaje, gen, voi capri, unde sunteți, bună dimineața, ce-i cu voi, unde, cum, de ce, foarte plăcut, evident, aceste mesaje sunt grija voastră față de noi, suntem ok, suntem în ordine, gata, am revenit, probabil au scris cei care nu au prins din prima mesajele noastre pe care le-am avut noi cu câteva zile sau chiar cu o săptămână înainte, când am menționat noi, luni de pe 15, facem pauză de la radio, voi vă odihniți de noi, iar noi vom avea acel dor de a reveni în emisie, da? Pentru că noi lucrăm din cea mai mare plăcere la radio de dimineață. Asta știți foarte bine și nu trebuie să menționăm în emisie directă încă o dată.
1: Я бы сказала, что это была некая рекламная пауза или момент вдохновения, который, наверное, каждому человеку нужен для того, чтобы силы его не покидали и для того, чтобы всегда сохранялся тот самый энтузиазм, который, я думаю, вы слышите в наших голосах, потому что после целой недели такого отдыха прям хотелось, прям, ну, очень хотелось вернуться в эфир. Очень мы по вам соскучились. И да, отдыхать это, конечно, хорошо, а уж когда компания хорошая, это еще лучше. Но работа не ждет. И самое главное, что мы всегда и вправду с душой возвращаемся, с душой, с открытым сердцем на наше рабочее место, потому что мы знаем, что вы

0: На рекорде.
1: Да-да-да, друзья, ну что, наступил понедельник, это значит, что пора узнать, что на этой неделе подготовили для нас таинственные звезды, а для того, чтобы у нас был правильный настрой, стоит послушать их советы, и не просто послушать, и не просто прислушаться, а еще имплементировать в нашу жизнь, поэтому, дорогие знаки зодиака, слушайте внимательно и мотайте на ус. Ну а мы начнем, конечно же, с наших овнов. Овны, перестаньте ждать идеального момента и просто начните действовать. Астрологи уверены, что сегодня ваша безумная идея точно сработает наилучшим образом. Тельцы, вам стоит выходить наконец-то из своей зоны комфорта, как минимум на свежий воздух. Именно там вас ждут случайные встречи, которые изменят абсолютно все. Кстати, тельцам, одиноким тельцам, звезды рекомендуют быть более смелыми, потому что именно в этот период есть шансы встретить любовь всей своей жизни. Близнецы, вам нужно внимательно слушать окружающих и приобретать какие-то новые знания. Любое случайное слово сейчас может вдохновить вас на что-то грандиозное. Рак, вам стоит остановиться от того, чтобы скрывать свои таланты от других и сидеть в углу. Вам, наоборот, нужно проявить себя. Покажите всем, на что вы способны, ведь мир готов вас поддержать. Далее у нас львы, и вам стоит уверенно беречь управление своей жизнью. Просто берите ее в свои руки. Вот так. Создавайте историю так, будто, я не знаю, снимайте фильм о себе, и в главной роли именно вы. И тогда вы увидите, что все начнет сбываться, все пойдет как по маслу. Девы, позвольте себе немного спонтанности и забудьте уже о четких планах. Вам стоит изменить правила игры в середине процесса, и результат вас приятно удивит. Порой делегирование каких-то вещей может облегчить весь путь и, ко всему прочему, придаст вам новые силы. Весы, хватит долго думать, постоянно взвешивать все за и против. Доверьтесь уже первому порыву и просто делайте этот шаг. И запомните, то, о чем вы подумали в первую очередь, то есть тот самый верный путь. Скорпионы, направьте свою безудержную энергию на создание чего-то действительно нового. Вы способны построить крутой проект там, где другие видят лишь руины. Далее у нас стрельцы, и снова у стрельцов появилось желание сорваться в места и куда-нибудь поехать. Знаете, берите и пакуйте свои вещички без каких-то лишних раздумий и сомнений, потому что впереди вас ждут и вправду самые лучшие приключения, да и вообще звезды вам рекомендуют, вот если есть такой порыв куда-то вот на моря, куда-то в путешествие, вот позвольте себе, это сейчас идеальный период именно для путешествий. Козероги, следующие вы, и вам не стоит пытаться пробивать стены головой там, где можно просто открыть дверь. Ваша гибкость и умение договариваться откроют новые замки для вас. И самое интересное, что все окажется по итогу проще, чем вы думали. Вот вы себя что-то там накручиваете, что-то вот себе там выдумываете, строите, знаете, в голове какие-то диалоги не сбывшиеся, или которые вы так думаете, что могут состояться. А на самом деле это все лишнее, поэтому отпускайте все это. Не думайте так много, наслаждайтесь моментом. Водолеи, ваши необычные идеи и нестандартный взгляд на вещи сейчас станут настоящим трендом. Говорите вслух все, что думаете, и не бойтесь выделяться среди остальных. Ну а к завершению у нас рыбы, которым нужно перестать просто мечтать и плыть по течению. Возьмите инициативу в свои руки и начните менять реальность вокруг себя, потому что именно от вас зависит ход событий в вашей жизни. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Ну а я напомню вам простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
2: Ne scrie Renata Cotelea, bună dimineața, Radio Record, bine ați revenit, fără horoscopul vostru chiar n-am rezistat. Hai, așteptăm. Renata, dacă este maxim seriozitate în mesajul tău, atunci jos pălăria, iată noi am revenit. Putem da imediat și jingle-ul de ora exactă, nu de altfel, dar cam se face ora 8 și prima oră a zburat de parcă nici n-a mai fost. E o oră care a ținut doar de mesajele voastre, de mici istorioare și de TikTok-ul care este conectat în acest moment. Ora exactă. Dance Radio. Да.
1: Доброе утро. Ну что, у нас и вправду ровное время, так скажем, 8.00 в нашей студии. Добро пожаловать всем тем, кто только-только к нам подключился. Не забывайте о том, что кроме того, что вы нам можете всегда в любой момент, любую секунду написать в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», вы это также можете сделать и в наш ТикТок, там, где вы нас не только слышите, но еще и видите, но и при этом можете также комментировать и рассказывать, как у вас прошла вся эта неделя без вейкаперов. Может быть, вы что-то хотите

0: la drum lung.
1: Da, da, sunt sigur că ai ascultat-o, dar gata, Victoraș. Для тех, кто не знает, для Виктора Дуа Липа это некий краш, как сейчас модно говорить, да? То есть, ну, нравится тебе Дуа Липа и как артист, и как, наверное, как женщина, возможно. Не знаю, как артист знаю точно, что тебе очень нравится ее творчество, ее песни и видеоклипы. Кстати, было бы странно, если бы она не нравилась, потому что Дуа Липа сейчас вообще нравится абсолютно всем. Она просто на каком-то пике своей славы, популярности в том числе. И учитывая, что у нее совсем недавно прошла свадьба, так это вообще все говорят только о ней.
0: Gata, gata, hai să începem la... Trecem la...
1: Я ее женихи.
0: Jocul de astăzi.
1: Да. Но свадьба, это ж хорошо. Свадьба, это всегда положительные эмоции.
0: Да, нормал.
1: Ты же вспоминаешь с положительными эмоциями о том дне, о свадьбе своей.
0: Stai așa, astăzi 22 iunie. А, cu 10 zile în urmă, cu 5 ani în urmă.
1: Așa.
0: Pe 12 iunie am făcut nunta eu.
1: În
0: iunie, da.
1: О, так подожди.
0: Doar lepa tot în iunie.
1: Да, кстати, какого числа? Она не то, что 12-го?
0: Ei, da. Ну, я верифика. Chiar tu nu verifică. Întreabă чатul GPT.

0: No.
1: Нет. Ну смотри, здесь все сложно. Они сначала расписались, это было 31 мая.
0: Ага.
1: То есть сделали официальное такое бракосочетание, церемонию, да, которую они провели в Лондоне. А потом уже в начале июня, точных дат почему-то здесь нет, они 3 дня гудели в Сицилии.
0: Așa, вот. Calculăm 31, 1, 2, 3 iunie, da?
1: Da.
0: După care s-au trezit și au început a căuta vreun local prin Chișinău unde se facă... Da?
1: Da, prin Vadului Vodă.
0: La Vadului Vodă.
1: La Vadului Vodă, fix, da, pe mal.
0: Așa, bun, au găsit localul, dar ele nu sunt disponibile mereu, înseamnă că au mai trecut vreo 9 zile, tamam 12.
1: Da, da, da, можно так подумать. Ну, звезды что-то там перепутали. Ты почему-то 5 лет до этого сыграл свадьбу, а она 5 лет позже. Это какая-то ошибка, произошла какая-то ошибка. Не, ну, Дуа Липа, она крутая. У нее классные треки, она очень талантливая. И мы желаем им счастья вместе с ее теперь уже мужем Калум Тернер. Прости, Тернер. Да. Калум.
0: Калум.
1: Калум, Калум.
0: Ну, куда он, Виктор, куда? Калум.
1: Калум, это актер, кстати. Калум Тернер. Ну, фамилия красивая. Ну, Катина Тернер.
0: Да, Тернер и Буна, дика.
1: Да, но Калум.
0: Explic de ce, adică este așa familie inspirație din Caraibe, care îmi plac foarte mult. Вот, dar nu, Калум, adică așa, mai
1: ну,
0: inspirație zero.
1: Ну, знаешь, это, наверное, про какую-то силу, я не знаю. Ну, может, он очень быстрый, ну... Имя как имя.
0: Eu, în general, adică am vrut să aduc tema de astăzi, iată, la sigur, la drum, ascultam Dua Lipa în mașină, iată, voi puteți asculta, sau ne-ați luat cu noi în mașină și sunteți în drum spre vacanță. Noi, din ora trecută, am lansat un challenge pe care, în această oră, vrem să-l îndeplinim. Iată, care a fost cea mai lungă distanță pe care ați parcurs-o voi, ca fiind la volan, da? Și nu-i neapărat să ne scrie cei care au făcut 2000 de kilometri. Deci dacă ați făcut cel mai mare drum, nu știu, de la Chișinău până la Edineț, da? 170 de kilometri, ăla a fost cel mai lung drum. Nicio problemă, comentariile vor intra în jocul de astăzi, unde puteți câștiga un loc în superfinalul de vineri și să câștigați 500 de lei bani pe cardul vostru bancar. Și vreau să vin cu o fotografie. Această fotografie a fost folosită acum în timpul vacanței la un challenge pe care l-am avut noi. Vise din copilărie. Ce ați vrut să deveniți în copilărie? Eu am vrut să devin șofer de autobuz. Am vrut să devin șofer pe ruta Telenești Căușeni. Adică mama din raionul Căușeni, tata din raionul Telenești și eu să fiu cel care unesc două inimi. Da, eu cu autobuzul, șoferul Vița la Nar, da,
1: merge,
0: face pauză la gara din Orchei, da, atunci cum era, după care fac pauză la Chișinău și mai departe pe la Chetrosul la dreapta, merg spre Căușeni.
1: Dar все-таки хочется вот сказать, рассказать, приоткрыть занавес такой о том, что у нас был некий конкурс, да, мы организовали некий сюрприз для наших шефов, да, поэтому там именно тема была как раз детские мечты. Я вам хочу сказать, что в этот момент, когда Виктор вышел рассказывать свою историю и почему эта фотография прикреплена к нему, то большинство, мне кажется, чуть не пустили слезу, потому что это было слишком мило. Виктор рассказывал о том, как он хотел бы соединить просто два сердца, мамы и папы, и при этом он готов стать водителем именно автобуса.
0: Да, автобус, да?
1: Да, именно,
0: да,
1: автобуса. Не маршрутки, не троллейбуса, не такси, а именно автобуса. Сейчас мы прикрепим фотографию, чтобы вы увидели. И, кстати, по поводу дороги, мы давай вот прям обозначим это, то, что мы говорим про тот момент, когда сами наши радиослушатели были за рулем.
0: Да.
1: Не рядышком, потому что рядышком, мне кажется, каждый хоть раз в жизни куда-то доехал, далеко, да. А мы говорим именно про водителей, которые совершили самые длинные дороги. Вот у меня это было, как оказывается, 585, хотя я думала 650, но нет. У меня было...
0: верификат?
1: А как проверить?
0: Ой, задика, скрии дестинация, где я могу.
1: А, кстати, нет.
0: Оркуне вот опорнит дейдж дензуран де ла ботаника.
1: Да, да, да, сейчас нужно проверить. Обязательно это сделаю. Тем не менее, это была моя самая длинная дорога. Впервые в жизни я была за рулем столько времени, практически без паузы, или паузы были очень короткие, там до 15 минут, буквально два раза мы остановились, а остальное время мы все время ехали, и чтобы, ну, было ажиотаж, желание быстрее доехать, конечно же, поэтому мы очень спешили, и мы, кстати, успели, мы, по крайней мере, моя команда, так скажем, мы с нашим автомобилем, мы даже успели доехать до обеда, и даже пообедали все вместе после длинной дороги. Вот такая история, вот такие истории после нашего отпуска. Ждем ваши рассказы, ждем ваши комментарии о том, какая у вас была самая длинная дорога.
0: Iată deja fotografia. E clar că i-am generat chatului GPT o fotografie de-a mea din copilărie și l-am rugat să realizeze o poză în care eu sunt șofer de autobuz. Și el mi-a generat în câteva clipe acea fotografie. Și respectiv
1: po надписи тут с слева это турецкий какой-то автобус.
0: Da, da, da, da.
1: Люфтен, Люфтен это
0: изле. Чикиш, cum ieșire.
1: Da, da, da. Chișinău, Stambul. Nu, nu ладно.
0: Eu cur calar. Apropo, locația unde anul trecut, o curcalar, unde am fost, m-am odihnit. Nu, mă, nu cred, mă.
1: Нет,
0: dar nu, aici
1: nu
0: e cu
1: prea...
0: Y, Yol, Kulu, Klar.
1: Это надо знатоков спросить. Ну, надеюсь, что это ничего плохого. Главное, чтобы ничего плохого не было написано, хотя не думаю, что ИИ могло сгенерировать...
0: Ну, да, vezi că jos e un autobus, adică asta poate ar fi, așa se spune, nu, în turcă autobus e autobus.
1: Da.
0: Adică așa e. Apropo, deci la această fotografie în comentarii scrieți cel mai lung drum pe care l-ați parcurs. Iar noi la final de oră vom face un scroll, ne oprim la un comentariu și acea persoană, acel norocos, va fi primul finalist din această săptămână. Dacă ați făcut cea mai lungă cursă de la Botanica până la Buiucani, nicio problemă. Intră în concurs acest comentariu și cam asta este regula foarte simplă. Noi vom citi clar că mesajele voastre live s-au auzit. Cineva se laudă cu mai mulți kilometri, cineva mai puțin. Iată, Medvedem cu Anatolie zice Cracov, Faienza. Doar că avem nevoie și să, nu știu, să știm kilometri, cam cât ar fi acolo. Nürnberg, Chișinău, singur la volan. Nürnberg prezent, recordsmenii, o zi frumoasă pentru toată lumea. 1700 kilometri. O, Alexandru, o distanță serioasă, 1700. Eu la 600 m-am obosit deja.
1: Da, da, это было нелегко на самом деле. Так, если взять, конечно, я лично смогла бы еще немного проехать, но я думаю, ну, не 1700, конечно. Там 1000, я понимаю, что... Да, обязательно. Но 1000, я понимаю, что я бы смогла проехать без остановки. Это, например, если я не ошибаюсь, до Тассоса, до острова Тассос, который находится в Греции, как раз 1000 км.
0: Audiția plăcută în continuare și haideți să ne lăudăm nițel cu distanța cea mai lungă parcursă în viața.

0: ale mele, dar ale voastre?
1: Да, это мы ждем все ваши комментарии в нашем телеграм-канале. Есть и последняя публикация, где вы, кстати, можете увидеть маленького Виктора, потому что фотография была сгенерирована ИИ, но с помощью его детской фотографии. И да, Виктор, как бы это странно ни звучало, но хотел стать водителем автобуса. Это и на фотографии, в принципе, показано. Поэтому сегодня мы решили открыть и заодно такую тему, как долго вы смогли из одной точки до другой точки проехать за рулем. Для меня тоже, как я уже ранее сказала, это была самая длинная дорога, когда именно я была за рулем. 585 км составила дорога в одну сторону, и я искренне собой горжусь. У меня прям было такое чувство, знаете, вот когда чего-то достиг, потому что мне всегда казалось, что люди, которые могут так долго ехать за рулем и не терять концентрацию, да, быть внимательным, мне казалось, это прям каким-то достижением. Теперь я знаю, что я тоже так могу, и искренне, положа руку на сердце, могу сказать, что я могла бы еще немножко проехать. То есть вот все-таки вот эту 1000 км я бы, наверное, смогла сделать из одной точки в другую, но не более. Вот когда я вижу комментарии, которые нам пишут, кто-то написал, вот, пожалуйста, 1586 км, которые Сергей проехал за 24 часа. Это было из Кишинева до Греции. Да, ну я не знаю.
0: Вот то пауза по undeva.
1: Это очень сложно. Для меня, мне кажется, на данный момент вообще как-то даже невозможно. Если только сделать остановку на ночь где-то в Болгарии, может быть, да. Может быть, да, разделить дорогу на два. Но из одной точки в другую для меня это практически, ну, невозможно. Хотя есть у меня знакомые, которые тоже так, любители автомобилей, дороги, да, именно длинные дороги. И вправду знаю лично этих людей, которые такое же расстояние проехали из одной точки в другую без остановки на ночь. Я всегда восхищаюсь этими людьми, поэтому, Сергей, ты просто молодец. Я, как понимаю, это была какая-то Левкада или Корфу, или даже не знаю, куда это ты ехал, потому что здесь я вижу, что Греция, но куда... Фискардо. Первый раз слышу такой остров, но вижу, что это на той другой стороне Греции. Возможно.
0: Руслан, салутаре! Се пуне зива де мунка камионист, плюс директ прие Молдова, фără сом, 550 км, плюс 2000. Nu, e mult, dragilor. GE zice 2300 Chișinău-Moscova. Руслан, New Jersey, Seattle, da? Așa e regiunea din USA. Nu știu cât ar fi în kilometri, dar dacă ăsta a fost cel mai lung, ok.

0: Alanca zice 12 km de la Taraclia până la Ciufliești în 40 de minute cu motoblocul. Hai cu un prodigi, o zi bună tuturor.
1: Я прям представила себе эту картину, как под продиджи на мотоблоке, вот все это расстояние, да. Конечно, интересно, могло бы быть. Октавиан пишет нам 3000 км UK спре Кромкас, да, Штефан Вода, Кора, Прирещи, да. Крокмаз.
0: А, Крокмаз.
1: Да, мам здесь, сам здесь алтел, да.
0: Кромказ. Ты же тюка, если Крокмаз,
1: Крокмаз.
0: Кромказ.
1: Крокмаз. Аша здесь.
0: Крокмаз, да.
1: Аша один Штефан Вода, Куора, Оприрещи, Дупа, Чам, Ажунс, Ла, Дестинации, Афост, Ози, Десом. Да, вот это минус, кстати, который мы с Виктором обсуждали в эфире, точнее, за эфиром до этого, то, что все же после длительной дороги ты, конечно, теряешь немного времени, потому что в любом случае тебе нужно время на то, чтобы восстановить силы. Как ни крути, да, вроде казалось бы, сидишь на месте водителя, да, то есть ты никак не физически не работаешь, да, там, ни сапой не работаешь, ни лопатой не работаешь, но тем не менее очень устаешь, потому что, конечно, максимально твое зрение сконцентрировано на дороге, на чтении знаков, на соблюдении правил, и, конечно же, это все утомляет очень сильно, потому что даже после такой длительной дороги я, например, очень сдержалась, чтобы не пойти не лечь, потому что я просто не хотела упускать ни одной минуты нашего отпуска, нашего отдыха. И я прям сказала себе: Юль, а ну возьми себя в руки. Я приняла холодный душ, и я как-то немного восстановилась. Мы и пообедали, потом пошли на пляж. То есть какие-то были все же активности у нас, которые меня сдержали, чтобы я не пошла, не легла. Хотя спать, хотелось бы. Очень хотелось, но да, это и минус длительной дороги. Все же после этого хочется спать.
0: E bine, iată, cei care ne scriu comentarii, la sigur n-au făcut pauză, Nicolae, da? Neața Leova până în Moscova, prin Bielorusia. 1800 de kilometri singur la volan. Sergei Zatic: și eu am făcut cu mașina din Germania până în Moldova și Italia. Moldova fără pauze de somn. Andrușa, 2700, Moldova, wow. Finlanda.
1: Вау, как это возможно без остановок? Как? Даже там, я не знаю, часик-два поспать просто в машине, мне кажется, обязательно надо.
0: Ну, это витал, приятели.
1: Это очень-очень тяжело.
0: Обосяла, ты поте луа, пене принц завеста, нич не усинть.
1: Конечно, может быть, это как-то связано с тем, что, конечно, с опытом приходит и некая расслабленность во время вождения. Я, конечно, могу учесть этот факт, знаешь, что чем

0: опытный водитель учит именно длинные дистанции, да, то я, конечно, была максимально сконцентрирована. Я прям напрягалась для того, чтобы все заметить, каждый знак каждого человека, каждого там каждый автомобиль, и чтобы все это было. Ну, я прям была очень внимательна.
1: Да, у парты один другой мерз на спателе мил.
0: Да, вначале да. Ну, а после этого я вас обогнала.
1: Да,
0: я думала, да хватит так медленно ехать.
1: Мерди, умерти дезду покашкай. А жунди в лава мауанча.
0: Во-первых, у вас была совсем другая компания в машине. Давай так, давай начнем с этого. У вас была очень веселая компания, которая требовала остановки чаще. У нас компания была поспокойнее. В моей машине моими штурманами были Феличия и Карина, поэтому у нас было все намного спокойнее, и у нас не требовались так часто остановки. Соответственно, уже под конец, ты знаешь, мы искали какую-то заправочку, чтобы остановиться, выпить кофе, немного размяться. Но девочки такие говорят: да ладно, тут 40 км осталось. Погнали, давай, до победного. Мы так и сделали.
1: А шайфа кот?
0: Да.

0: 5 ani гарантия.
1: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий,

0: decizii importante. Săgetătorii abordează niște chestiuni financiare comune, renunțați definitiv la temeri și la fricile mai vechi și acționați cu mai multă încredere. Capricornii, relațiile de cuplu cu parteneriatele de afaceri vă solicită atenția. O neînțelegere apărută la negocieri se va rezolva. Vărsătorii, sarcinile la locul de muncă par interminabile. Începeți să acordați mai mult timp rutinei voastre de sănătate. Iar cei din zodia Pești se bucură de un tranzit astral excelent. Interacțiunile cu copiii sunt o sursă inepuizabilă de bucurie în această zi. Ăsta este horoscopul. Avem încă un minut jumătate pentru a citi comentarii și alege un câștigător, care astăzi va fi finalistul numărul 1 pentru ca vineri să aibă acea posibilitate să primească 500 de lei bani pe cardul bancar.
1: Да, такая возможность у нас предоставляется каждый день с понедельника по пятницу. Вы можете попасть и стать нашим финалистом, а уже в эту пятницу мы узнаем, кто же, кому же все же достанется такая возможность, чтобы именно на карту вам пришла денежка, а вы уже потратите ее так, как вы посчитаете нужным. Виктор скроллит, я как понимаю.
0: Да. Да? Sunt 43 de comentarii, apropo, prieteni, iar cineva din cei care... Cineva care a scris din 43 de comentarii o istorioară legată de cel mai lung drum va primi locul în super joc. Și eu pot să opresc la un moment dat, îmi zici un stop, Julienca.
1: Da, da, конечно. Ну, давай, пусть будет вот прямо сейчас. Стоп! Стоп!
0: Așa.
1: Посмотрим.
0: Felicitări, scriu, nu știu cine este. După ce voi răspunde, voi afla. Петя Манкевич, felicitări.
1: 130 км пешком Кишинев-Бельце. А вот пешком не считается?
0: Не считается?
1: Нет, если пешком, то точно нет.
0: А, ну я спус де волан.
1: Да,
0: да,
1: конечно.
0: Да, де волан, де волан.
1: Нет, 130 км пешком, это, конечно, вау, но давайте еще раз.
0: Да, я фак скроллю, Жуленко.
1: Так, так, так, Виктор скроллит. У нас буквально 10 секунд до 9.00. Ну что, стоп! Стоп, Виктор, стоп.
0: Așa, felicitări. Să vedem cine este norocosul. Vadim, care zice Milano, Telenești 2035. Te felicităm, Vadim. Le mulțumim partenerilor Orei 8, echipei Max Auto. Ora a conținut plasare de produs. Record. Dance Radio. Record. Te gândești că azi e lungi, ce joc avem, da?
1: Не совсем, если честно, я на секундочку просто подумала о комментарии, который оставил Петя Манкевич, 130 км пешком. Я подумала, за сколько примерно он дошел их пешком, 130 км пешком. Это, ну, пусть, ну, где-то около 15 часов пешком, что ли, выйдет.
0: Ну, дольше? Жуленка, да кум се ну? Deci, e vorba de zile.
1: Nu, de da, zile. Нет,
0: da,
1: de
0: deci o persoană în regimul său de mers normal, da, e în jur de
1: ну, смотри, за 5 час,
0: километри
1: за час,
0: ура.
1: Да, за час 5 км, вот даже на дорожке. Это таким
0: așa.
1: Не быстрым ходом, таким нормальным.
0: Așa. Și hai să spunem așa, mergem,
1: сутки.
0: Mergem 10 ore, da? Te obosești, mergi 10 ore, faci respectiv 50 de kilometri, sunt 2 zile jumătate.
1: Da, кстати, вот смотри, да, один день и один час, ого, 26 часов.
0: Но o zi și o oră în cazul în care mergi neîntrerupt,
1: da.
0: 24 de ore, dar noi da. Nu suntem chiar, cum ai spus, soțul Dua Lipe, cum e?
1: Calum.
0: Calum, da, adică noi facem pauze, dormim.
1: Calum Тёрнер, да, да. Может, не Calum Тёрнер, но все верно, да. На самом деле, смотри, тут такая информация, чтобы преодолеть 130 км пешком, это занимает от 26 часов до 45. Все зависит от темпа.
0: Да.
1: Насколько
0: mai
1: быстро это будет.
0: Пауза, мы ну, да. Treci la un magazin, mănânci. E clar, adică. Hai să anunțăm.

0: 30 лет первые.
1: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
2: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
4: Dance Leta.
3: На рекорде.

0: Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С понедельника по среду. Лактофреш сыр Далия 99 леев 50 за килограмм. К-классик комкующийся наполнитель для кошачьего лотка 10 килограмм 54 лея 90. А при активации купона и сканировании Кауфланд Карт Экстра скидка 25% на весь ассортимент пиццы К-классик и шоколадный пончик за 4 лея 95. Кауфланд. Дешево и хорошо.
2: Фомишкар în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: Ponari and Abramțova.
1: Am revenit. Haideți să jucăm runda numărul 2. Julenca este pregătită, are Sirda deja gătovă. Cele 5 fraze da, gata. Toți, litera deja v-a anunțat-o, litera P.
2: Da.
1: De la Pepieni, localitatea din... Apropo de Pepieni. Eu am fost acolo.
2: Am fost și eu.
1: Ce ai făcut?
2: Am fost la o nuntă.
1: A, la o nuntă. Eu am fost la...
2: Ceva,
1: nu știu
2: 2,
1: dacă mai este acum. Era gen un bazin. Da? Bazin și te odihneai.
2: Probabil. Nu cunosc atât de bine localitatea aceea, dar am fost la o nuntă, am fost câteva zile și am rămas uimită pentru că e o localitate foarte îngrijită, foarte curată, cu niște oameni de nota 10.
1: După nuntă, așa ai văzut, da?
2: După nuntă, da, eram în dispoziție bună. Așa, cineva e pe fir, bună dimineața, dobre utră!
1: Neața!
3: Utră, dobre!
1: Cine e cu noi?
3: Sergei, mine ajut!
1: Sergei, de unde ne asculți?
3: Buiucan, așa.
1: Din Buiucani. Iulia este pregătită, Sergei, dacă ești pregătit pentru joc...
3: Usturoi!
1: Bravo!
2: Молодец, твой человек!
1: Браво!
2: Поехали! 5 фраз для тебя. Буква П! Итак, первое. Вид мужской и женской верхней одежды для прохладной или холодной погоды.
3: Пальто.
2: Далее. Классическая жесткая прямоугольная сумка с ручкой для переноски документов, бумаг и ноутбука. На П. Жесткая прямоугольная сумка с ручкой для переноски документов, бумаг. С французского языка. Дальше,
3: Дальше.
2: Процесс перестройки организма, в ходе которого ребенок превращается во взрослого, способного к продолжению рода.
3: Подростковый.
2: Еще немножко по-другому. Следующее слово. Элитный китайский постферментированный чай из провинции Юньян. И еще одно слово. Традиционное. Итальянская сыровяленая ветчина, приготовленная из свиного... из свинины, натертой солью.
3: На П. Нет.
2: На П. На П. А как же прошутто?
1: Прошутто.
2: Прошутто. Традиционная итальянская сыровяленая ветчина. Прошутто. Такая вкусненькая. Давайте, да, давайте перейдем к каждому слову. Оказалось, что сегодня слова сложные.
1: Да, то я тут не Булгария, а экспликатель.
2: Да нет, слова на самом деле легкие. Ну давайте пробежимся. Вид мужской и женской верхней одежды для прохладной или холодной погоды. Конечно же, пальто здесь был правильный ответ. Далее, классическая, жесткая, прямоугольная сумка с ручкой для переноски документов, бумаг и ноутбука. Это портфель. Портфель.
3: О,
2: да, то есть портье это носить из французского или что-то похожее. Да, я правильно говорю, Виктор, ты знаешь французский?
1: Да.
2: Портье как-то так. А фюэль это бумага.
1: Портмоне.
2: Поэтому портфель, поэтому это французское слово. Далее слово процесс перестройки организма, в ходе которого ребенок превращается во взрослого, способного к продолжению рода. Ты сказал как, Сергей?
3: Подростковый.
2: Ну, это почти, понятно. Это почти одно и то же. Это пубертат называется одним словом.
1: Пубертат.
2: Да. Далее у нас было еще такое слово. Элитный китайский постферментированный чай из провинции Юньнань. Да? Юньнань. Юньнань или Юньнань, как правильно
3: Юньнань.
2: Там? Да. Как называется это чай? О нем поет даже исполнитель рэп-музыки Баста. На П.
3: Да, не.
2: Пуэр. Слышал о таком? Пуэр.
3: Нет.
2: Да, есть такой вид чая. Он постферментированный, считается очень элитный, дорогой. Потому что я знаю, что его закапывают в землю, если я не ошибаюсь. На какой-то срок, вот там он ферментируется. Вот такие словечки у нас сегодня были в алфабете.
1: Мерси фрумос, Сергей.
3: Да, вам хорошего дня.
2: Спасибо.
1: Bine.
2: Кто скажет, что Bun. Юлька ты сделала с Сережкой?
1: Dar tu cum
2: explicai? За что?
1: Портфель. Знаешь, портфель. Cum ai zis tu, trebuia general pe слабе. P-O-R-T-F-E-L.
2: Не, ну, тут слово делится на два. Портфель. Порт и фель. То есть портфель – это что-то там носить. Фель – это листочки. Портфель получается.
1: Портфель.
2: Портфель.
1: Порт. фель, știi?
2: Nu, no, știu eu,
1: pe la școală, cum era profesoarele, ea spune prima jumătate și toată clasa repetă cealaltă jumătate.
2: A doua jumătate, așa, pe silabe. Фель! Молодец! Вот был бы плюс, если бы Сережа сказал это слово, но... Увы!
4: Реклама. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil: Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Și tază electricistvă уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
10: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
11: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iunie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
12: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Șalonari and Abramțova.
1: Eu credeam că noi în această zi de luni, după o vacanță suficient de scurtă, însă extraordinar de frumoasă, vom avea parte de câștigători a jocului Alfabetul, dar atât Marina, cea care a jucat cu mine prima rundă, cât și Serghei, cel care și-a încercat puterile cu Iulia, au avut ghinion sau nu a fost cu sorți de izbândă. Da, la mine parcă mi s-a părut că mai ușoare au fost acele cuvinte. Iulia cu ceaiul ăla, prima dată am auzit de acel ceai, cum ai zis?
2: Puer,
1: da, adică...
2: Кстати, очень такой дорогой чай, который не так легко найти, потому что там целый процесс, как его ферментируют, как его... То есть это прям там года должны пройти, если я не ошибаюсь, или какой-то длительный срок, пока он будет готов к тому, чтобы его заваривать. При этом я, если не ошибаюсь, я помню то, что там он очень крепкий, он крепче кофе, если я не ошибаюсь. Ну, там целый процесс. Я как-то слышала, знаю из песен, но не более.

0: de playlistul Radio Record în timp ce am avut pauză de o săptămână de radio, mesajele voastre
1: respiro.
0: Foarte... Nu ar fi respiro, să spunem așa, la noi vine, la mine, eu răspund de mine, din plăcere în fiecare dimineață ajungem la radio, discutăm, citim comentarii, ne jucăm împreună, vă ținem companie, fie la drumul spre job, fie spre casă, în vacanță, oriunde ne luați, noi suntem aici în studio cu cea mai mare plăcere. Mi-a fost doar de playlist-ul Radio Record, de comentariile care erau în Telegram. Dar noi avem o greșeală, Iulia, noi am deschis TikTok-ul și un comentariu de Zare n-am citit. Unu!
1: Ну, я предлагаю этот час посвятить именно ТикТоку. Я знаю, что по нам скучали и там, поэтому сегодня можно последний час нашего эфира больше внимания уделить тем, кто оставит нам именно там комментарий. И, кстати, по поводу нашего отпуска. Ты знаешь, ты говоришь, что ты каждый день приходишь с удовольствием. Это, конечно же, и у меня так же. Но я хотела сказать, что буквально вчера у меня родственники спросили: Юль, ну как тебе вот неделька, ты не работала, тебе хватило или показалось мало? А я говорю, если честно, мне показалось целой вечностью. Ну, у меня и вправду такое ощущение было. Я не знаю, как для тебя, но эта неделя такая длинная была. То есть мне показалось, что мы так долго уже отдыхаем, сколько можно. Потом эти три дня, которые дома провела, я провела их полностью, то есть 24/7 с моими детьми и с мужем, соответственно, такой в семейной обстановке. И мне тоже показалось, что мы так долго уже отдыхаем. Я прям думала, вчера, на секундочку, я прям задумалась, а не понедельник ли? Пора уже на работу. Сколько можно отдыхать? Поэтому я с большим удовольствием сегодня была в студии и ждала момента, когда уже можно будет сказать вам доброе утро, пожелать вам доброго утра, ждать, зачитывать ваши комментарии и выставлять для вас публикации в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова.
0: Калькулюнд, что ли, спустя до июля, май, до времени, септемона, витория, пляк, в вакансии.

0: подкашивает после 30. Но не про это. Я просто хотела сказать то, что чтобы не вводить в эррор, или давай так скажем, в конфьюз наших радиослушателей, я хочу пояснить этот момент. Потому что, во-первых, отпуск, который у меня намечается со следующей недели, он был заранее вообще запланирован.
1: Adică nu știai că îți va fi atât de bine și combinat cu un pic de greu săptămâna.
0: Да, потому что ранее, когда наша прекрасная компания уезжала на отдых, на моря, да, то это всегда происходило в первых числах. Даже в одном году, кажется, в мае было.
1: Да, в январе, într-o.
0: Ну, нет, серьезно, в одном году были в мае.
1: Ну, я рад 31.
0: Ну вот, поэтому я изначально, когда мы планировали семейный отпуск, да, конечно, все знают об этом, что заранее покупать билеты выходит дешевле, особенно на семью, поэтому мы это всегда практикуем. Мы практикуем заранее покупать путевки, и мы заранее купили путевки, но мы не знали, что это будет так близко к нашему отпуску, ну, нашему рабочему отпуску, потому что я думала, что мы поедем в первых числах, как мы изначально и обговаривали, ведь мы изначально и вправду думали поехать 5 числа.
1: Да она ратала миник нужку, че авет воин фамилия. Да, да, пком.
0: Ну, в нашей семейной рабочей атмосфере.
1: А, да, ша,
0: были такие же моменты, размышляли мы об этом. Поэтому я думала, мы поедем в начале месяца с командой, а в конце месяца я уже поеду с семьей. Ну, в любом случае, отдых был заранее запланирован. Если бы я знала, что это все будет так близко, я бы, конечно, немного по-другому поступила, потому что, ну, потому что я не успела еще даже, ну, как бы, я не уставшая, чтобы ехать в отпуск. Ну, все равно, отпуск – это приятный момент.
1: O concluzie. Am povestit, am vorbit, zero comentarii din TikTok citite. Repejor, bună dimineața, Alexandru Neagu ne scrie. Vano, salutare din Paris, vă doresc o zi frumoasă. Lilie cu noi, hello, bună dimineața. Mai sus, record number one, Pascal Sergiu. Nicolae din Frankfurt ne salută. Люблю вас слушать, Anastasia. Vă можете поздравлять с Анатолием Бурианом.
0: Так, ты решил все комментарии за секунду прочитать? Оставь что-нибудь.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Putem să și-l deschidem? O, ce piesă bună! Vine și explicația, dragilor.
1: Nu prea am o show. Smătrinii, pe aici drumul studio.
0: Deci acum aia trei perechi de
2: Отвечу на... Ну, начнем с того, что всем привет-привет. На... Второе, отвечу на вопрос. Во-вторых, в наушниках я всегда смотрю телевизор.
1: Да, спокойной ночи, малыши. Там всегда транслируют нон-стоп. Но смотри, какие они внимательные.
2: Да.
1: Заметили все пару. Прям, знаешь, как бывают эти картинки? Найди кота. Вот. Так и тут. Найди лишнюю пару наушников. Easy no, easy no, easy no, easy no, easy no, easy no.

эти сердечки для тебя. Спасибо большое. Ну вот ваше сообщение просто доходит до самого сердца. И вы знаете, что это у нас взаимно, и это самое главное. Потому что ровно то же чувство испытывали и мы с Виктором.

0: такой, друзья, короткий рекламный блок, и совсем скоро мы к вам вернемся с такой же энергетикой. Поехали!
1: Реклама. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Египет, Аламейн, вы отгадали локацию, именно туда.
1: Юля, да.
0: Я собираюсь полететь на море, там очень красивое море, как на Мальдивах.
1: Асави.
0: Надеюсь. Нет, там до 30 градусов, в этом и плюс. Там максимальная температура 30-32, не более. И там Средиземное море, а не Красное.

0: piețe țărilor care e cu vacanța, știi? Și greacă a fost ceva mai devreme, da?
1: Da, da, bună ziua.
0: Italiana a fost mai devreme.
1: Da.
0: Și acum avem nevoie de ceva legat de... Unde am fost noi în Bulgaria. Da, o piesă pentru cei care vor merge în Bulgaria. După care, hai să... O piesă în turcă.
1: Давай.
0: Да, да.
1: Давай,
0: și...
1: давай. Пройдемся по всем тем локациям, которые, кстати, вы писали в наш TikTok и предполагали, куда же я поеду на отдых. По итогу Виктор все-таки вспомнил, куда. Слава богу, память его не подвела. Но по локациям можем пробежаться. И, кстати, вот следующее. Ты сказал про Болгарию. Я сразу почему-то подумала о песне, которая выиграла Евровидение. Да? Бангаранга, бангаранга.
0: Бангаранга. Ты сплачи?
1: Ты знаешь, она вот такая песня, знаешь, как яркая вспышка. Вспышка была, вспышка пропала, все. Ну, как бы, как-то так. Быстро забылась, как по мне. Ну, может быть, я не фанат просто. Вот.
0: Bine, da, noi suntem 62 de persoane în live conectate la acest moment.

0: Молдова.
1: О, вот это путешественники.
2: Bună dimineața from Israel. Bună dimineața.
1: Я даже боюсь посчитать, сколько это КМФ вместе взятых, потому что из Финляндии до Тассоса, наверное, как минимум 2500. Да?
2: Ну, думаю, может, треба, даже больше. Anul ăsta poate, cu Doamne ajută, să ajung în

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех,

интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск Scandinavian Sleeping and Living. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
4: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Реклама.
1: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
2: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
4: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
5: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
0: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764

0: 20 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: 5 ан гарантия.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Реклама.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Goa Teritorii.
4: Goa Teritorii. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Teritorii. Vara începe cu noi.
3: Goa Teritorii.
5: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.